В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Алексей Рахубо. Данный информационный выпуск был записан 10 июня в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. США нанесли удар по Ирану в ответ на сбитый вертолет американской армии. Китай и Северная Корея промолчали о северокорейской ядерной программе после саммита. Главнокомандующий вооруженными силами Украины одобрил план по наращиванию военного потенциала Украины. А сейчас подробнее об этом. Центральное командование США сообщило во вторник о нанесении ударов по Ирану. Оно заявило, что это ответ на ранее сбитый вертолет армии США. Центральное командование США опубликовало в социальных сетях сообщение о том, что эти действия представляют собой соразмерный ответ на неоправданную иранскую агрессию. Новостное интернет-издание Axios со ссылкой на американского представителя сообщило, что удары были направлены на иранские системы ПВО и радары в районе Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп ранее опубликовал сообщение о крушении вертолета. Он заявил, что Иран сбил вертолет «Апач» во время патрулирования пролива и что оба пилота в безопасности и не пострадали. Он предупредил, что США должны ответить на атаку по мере необходимости. Центральное командование США сообщило, что вертолет был сбит у побережья Омана рано утром во вторник по местному времени. Инцидент произошел после того, как Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран находятся на финальной стадии заключения мирного соглашения. Однако иранская государственная СМИ, ссылаясь на военного представителя, сообщила, что иранские силы не проводили никаких наступательных воздушных военных операций в проливе за последние 24 часа. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отверг угрозу Трампа. Он заявил, что иностранные силы на территории Ирана всегда находятся в опасности и предположил, что лучший способ избежать этого – покинуть территорию. Во вторник председатель КНР Си Цзиньпин завершил свой двухдневный визит в Северную Корею. Остается неясным, обсуждали ли Си Цзиньпин и северокорейский лидер Ким Чон Ын вопрос о ядерном развитии Северной Кореи. Некоторые эксперты выражают беспокойство по поводу того, что позиция, которую занимает Пекин, может фактически допускать эту деятельность Пхеньяна. Си побывал в Северной Корее впервые с 2019 года. На переговорах с Кимом в понедельник Си выразил свое намерение активизировать дипломатические и военные обмены, а также расширить экономические, торговые и межчеловеческие обмены Северной Кореи. Лидеры двух стран договорились развивать традиционно дружественные отношения между их странами. Внимание было приковано к тому, как Си и Ким будут обсуждать вопрос северокорейского ядерного развития. На саммите, состоявшемся в Северной Корее в 2019 году, Си выразил желание китайской стороны играть позитивную и конструктивную роль в достижении денуклеаризации Корейского полуострова и долгосрочной стабильности в регионе. Однако после нынешнего саммита ни в одном из официальных сообщений двух стран и ни в одном репортаже СМИ к настоящему моменту программа ядерного развития Пхеньяна не упоминалась. Обозреватели следят за тем, каким образом китайское правительство будет заниматься вопросом северокорейской ядерной программы и другими делами, затрагивающими Корейский полуостров. Северокорейские СМИ осветили саммит между лидером страны Ким Чон Ыном и председателем КНР Си Цзиньпином, но не сообщили, обсуждали ли стороны развитие ядерной программы Северной Кореи или ее отношения с Соединенными Штатами. Газета правящей партии Северной Кореи Нодон Синмун в своем номере во вторник уделила 7 страниц освещению прибытия Си Цзиньпина и саммита. Государственное корейское центральное телевидение также показало кадры с банкета, который состоялся в понедельник. В сообщении говорится, что Ким и Си договорились расширять и развивать обмены и сотрудничество политической, экономической, культурной и других областях, чтобы открыть новую главу в развитии двусторонних отношений. Как сообщается, два лидера также достигли удовлетворения.

удовлетворительного консенсуса после обмена мнениями по международным и региональным вопросам. Однако северокорейские СМИ не упомянули ядерную программу страны или отношения Северной Кореи с США. Обозреватели отмечают, что в последнее время Пекин воздерживается от открытых заявлений о денуклеаризации, в то время как Пхеньян продолжает развитие ядерной и ракетной программ. Южнокорейские эксперты выразили обеспокоенность по поводу того, что правительство Китая может занять позицию, фактически допускающую терпимость к деятельности Северной Кореи. Мощное землетрясение на Филиппинах в понедельник унесло не меньше 37 человеческих жизней. Сотни людей получили травмы, десятки тысяч вынуждены находиться в убежищах. Спасатели все еще пытаются отыскать 4 человек, которые числятся пропавшими без вести в южной части острова Минданао, наиболее пострадавшей от удара стихии. Во вторник они прочесывали обломки рухнувшего супермаркета в городе Хенераль Сантос в поисках 2 человек, предположительно оказавшихся под завалом. Землетрясение полностью разрушило множество зданий по всему Минданао. По данным властей, в той или иной мере пострадали более 2500 жилых домов, а число вынужденных переместиться в убежище людей превышает 30 тысяч. Международный аэропорт в Хенераль-Сантосе приостановил регулярные пассажирские авиарейсы. Пострадали сети энергоснабжения и связи, а также дороги. Филиппинское общество Красного Креста сообщило, что направило в этот район группу поддержки. Между тем, в регионе возможны новые толчки. По сообщению Филиппинского сейсмологического исследовательского института, с понедельника зарегистрировано более 1000 толчков, и вполне вероятно, что они продолжатся. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский одобрил план по наращиванию военного потенциала страны. Во вторник он объявил в социальных сетях об утверждении плана на период до 2030 года. Сырский подчеркнул необходимость создания вооруженных сил будущего в условиях сложной войны. Он назвал разработку ракетных систем одним из ключевых направлений работы. Он заявил, что Украина разработает ракеты большой дальности, способные поражать цели на расстоянии до 2000 километров. Сырский также заявил, что его страна планирует усилить артиллерийские части оборудованием отечественного производства и другими средствами. Он отметил, что некоторые могут считать, что эра артиллерии подходит к концу, однако боевой опыт доказывает обратное. Намерение Украины разработать ракеты большой дальности и усилить артиллерийские подразделения – по всей видимости, отражает позицию страны, направленную на противодействие России не только в условиях продолжающегося вторжения, но и в среднесрочной и долгосрочной перспективах. На этом мы заканчиваем информационный выпуск и напоминаю вам, что вы можете воспользоваться подкастингом новостей, заглянув на наш веб-сайт nhk.jp/russian. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский язык вместе.
0: Сегодня на нашем 15-м уроке мы расскажем, как сказать водителю такси, куда вам нужно добраться. Во второй части программы мы поговорим о японских такси.
1: По сюжету сегодняшнего диалога фотограф из Китая Мия приехала в префектуру Нагано, чтобы сделать снимки на горячих источниках. Она хочет добраться до парка Дзигокудани Яйнкоин на такси. Этот парк славится как место, где можно посмотреть на диких обезьян, купающихся зимой в горячих источниках.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока.
2: どちらまで?
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。

0: こちらは初めてですか？
1: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
0: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
2: А теперь разберем фразы по порядку.
3: Таксист спрашивает.
0: До чего мы?
2: Вам куда?
3: Мия называет место.
1: Сару на онсен маде, онегайшимасу.
2: Горячему источнику с обезьянами, пожалуйста.
3: Водитель отвечает.
0: Хай, вакаримашта.
2: Хорошо.
0: Кочира ва хаджимете десу ка?
2: Вы здесь впервые?
3: Мия говорит.
1: Хай, хаджимете десу.
2: Да.
1: Сару на шашин о тори ни икимасу.
2: Я хочу сфотографировать обезьян.
3: Таксист добавляет.
0: Со деска.
2: Правда?
0: Кёва самый кара. Сару га таксан онсен ни хайтте масу ё.
2: Сегодня холодно, поэтому в горячем источнике обезьян будет много.
3: Обезьяны, которые купаются в горячих источниках, это японские макаки. Но обычно все их называют просто снежные обезьяны.
2: Парк находится далеко в горах. Примерно в получасе ходьбы от того места, куда вас привезет такси или автобус. Поэтому, если дороги занесло снегом, добраться до парка может быть непросто. Несмотря на это, многие иностранные туристы с удовольствием сюда приезжают. Ключевая фраза сегодняшнего урока – к горячему источнику с обезьянами, пожалуйста.
1: Сару-но-онсен-маде-онегай-шимасу.
2: Запомните структуру фразы, и вы сможете говорить водителю такси, куда вам нужно доехать. Вот значение слов в этой фразе. «Саруно онсен» означает «горячий источник с обезьянами». Между словами «сару» – обезьяна, и «онсен» – горячий источник, стоит частица «но», которая соединяет два существительных. Первое существительное относится ко второму. Маде – частица, которая означает направление к, до. Онегай симас – значит «пожалуйста». Выражение используется, когда вы о чем-то просите. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать, куда вам нужно добраться, добавьте «маде» после названия места и затем скажите «онегай симас».
3: Послушайте и повторите.
4: お願いします。猿の温泉までお願いします。猿の温泉までお願いします。
3: А теперь давайте послушаем еще одну беседу между водителем такси и пассажиром.
5: どちらまでですか? 空港までお願いします.
2: Вот значение фраз.
5: どちらまでですか?
3: Вам куда?
2: Во фразе дочерамаде, дочера – это вопросительное слово. Это более вежливый способ сказать доко – куда. Затем пассажир отвечает.
5: 空港までお願いします.
3: В аэропорт, пожалуйста.
2: Куко – это аэропорт. Звуки у и о в слове куко долгие.
3: А теперь попробуйте и вы.
4: Куко. Куко маде онегайшимасу.
2: А теперь давайте потренируемся с другими направлениями. Например, вы хотите доехать на такси до телебашни Tokyo Sky 3. Tokyo Sky 3 это...
4: Tokyo Sky 3.
2: Попробуйте.
6: Tokyo Sky 3 маде онегайшимасу. Tokyo Sky 3 маде онегайшимасу.
3: Иногда вам может понадобиться показать водителю карту или записку с адресом.
2: Предположим, вы хотите показать таксисту карту и сказать «Мне в этот отель, пожалуйста». Этот отель будет звучать как
4: «Коно-хотель». «Коно-хотель».
2: Попробуйте.
5: «Коно-хотель маде онегайшимасу».

0: Например, если вы хотите выехать из отеля, скажите:
1: Check out お願いします.
0: А теперь вы хотите заказать кофе в кафе. Кофе – это?
1: Coffee. Coffee.
0: Вся фраза будет звучать так.
1: Coffee, お願いします.
0: После этого вы захотите попросить счет. Счет – это?
1: お会計. お会計.
0: Фраза целиком будет звучать.
1: お会計, お願いします.
2: Послушайте и повторите.
1: Check out, お願いします. Coffee, お願いします. お会計, お願いします.
0: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Уделите особое внимание той части, где Мия говорит водителю, куда ей нужно добраться.
3: どちらまで?
4: サルの温泉までお願いします.
3: はい、わかりました. こちらは初めてですか?
4: はい、初めてです. サルの写真を撮りに行きます.
3: そうですか。 今日は寒いから、猿がたくさん温泉に入ってますよ。
5: ハルさんの知恵袋。
2: Время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о японских такси.
0: В японских такси стоимость поездки в основном зависит от расстояния. Цена отображается на счетчике в автомобиле, поэтому не надо спрашивать о стоимости заранее, как не надо и платить чаевых водителю.
2: А как можно поймать такси?
0: Стоянки такси есть у большинства аэропортов, станций, отелей и рядом с туристическими достопримечательностями. В городе можно поймать такси, подняв руку. Запомните, что не надо пытаться открыть дверь самостоятельно. Водитель сам откроет и закроет ее при помощи своего пульта.
2: Как же понять, что это такси свободно?
0: Если оно свободно, электронный знак на лобовом стекле будет показывать два символа канзи «куся», что означает «свободно».
2: Возможно, вы захотите посмотреть, как они выглядят заранее. Если вы их запомните, вам будет удобнее.
0: В темное время суток понять, что такси свободно, проще, если на крыше автомобиля горит огонек, то такси свободно.
2: А по телефону можно заказать?
0: Да, конечно, есть мобильные приложения. Если вы окажетесь в не самом населенном месте, лучше заказывать такси по телефону.
2: Такси, конечно, удобны, но пробки на дорогах в больших городах могут сделать поездку очень долгой.
0: Это правда, поэтому лучше заранее планировать свой график. Также стоит помнить, что ценник поездки растет и в зависимости от длительности. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
2: На следующем уроке Мия посетит горячий источник с обезьянами. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии и Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Алексей Рахубо. Данный информационный выпуск был записан 10 июня в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. США нанесли удар по Ирану в ответ на сбитый вертолет американской армии. Китай и Северная Корея промолчали о северокорейской ядерной программе после саммита. Главнокомандующий вооруженными силами Украины одобрил план по наращиванию военного потенциала Украины. А сейчас подробнее об этом. Центральное командование США сообщило во вторник о нанесении ударов по Ирану. Оно заявило, что это ответ на ранее сбитый вертолет армии США. Центральное командование США опубликовало в социальных сетях сообщение о том, что эти действия представляют собой соразмерный ответ на неоправданную иранскую агрессию. Новостное интернет-издание Axios со ссылкой на американского представителя сообщило, что удары были направлены на иранские системы ПВО и радары в районе Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп ранее опубликовал сообщение о крушении вертолета. Он заявил, что Иран сбил вертолет «Апач» во время патрулирования пролива и что оба пилота в безопасности и не пострадали. Он предупредил, что США должны ответить на атаку по мере необходимости. Центральное командование США сообщило, что вертолет был сбит у побережья Омана рано утром во вторник по местному времени. Инцидент произошел после того, как Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран находятся на финальной стадии заключения мирного соглашения. Однако иранская государственная СМИ, ссылаясь на военного представителя, сообщила, что иранские силы не проводили никаких наступательных воздушных военных операций в проливе за последние 24 часа. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отверг угрозу Трампа. Он заявил, что иностранные силы на территории Ирана всегда находятся в опасности и предположил, что лучший способ избежать этого – покинуть территорию. Во вторник председатель КНР Си Цзиньпин завершил свой двухдневный визит в Северную Корею. Остается неясным, обсуждали ли Си Цзиньпин и северокорейский лидер Ким Чон Ын вопрос о ядерном развитии Северной Кореи. Некоторые эксперты выражают беспокойство по поводу того, что позиция, которую занимает Пекин, может фактически допускать эту деятельность Пхеньяна. Си побывал в Северной Корее впервые с 2019 года. На переговорах с Кимом в понедельник Си выразил свое намерение активизировать дипломатические и военные обмены, а также расширить экономические, торговые и межчеловеческие обмены Северной Кореи. Лидеры двух стран договорились развивать традиционно дружественные отношения между их странами. Внимание было приковано к тому, как Си и Ким будут обсуждать вопрос северокорейского ядерного развития. На саммите, состоявшемся в Северной Корее в 2019 году, Си выразил желание китайской стороны играть позитивную и конструктивную роль в достижении денуклеаризации Корейского полуострова и долгосрочной стабильности в регионе. Однако после нынешнего саммита ни в одном из официальных сообщений двух стран и ни в одном репортаже СМИ к настоящему моменту программа ядерного развития Пхеньяна не упоминалась. Обозреватели следят за тем, каким образом китайское правительство будет заниматься вопросом северокорейской ядерной программы и другими делами, затрагивающими Корейский полуостров. Северокорейские СМИ осветили саммит между лидером страны Ким Чон Ыном и председателем КНР Си Цзиньпином, но не сообщили, обсуждали ли стороны развитие ядерной программы Северной Кореи или ее отношения с Соединенными Штатами. Газета правящей партии Северной Кореи Нодон Синмун в своем номере во вторник уделила 7 страниц освещению прибытия Си Цзиньпина и саммита. Государственное корейское центральное телевидение также показало кадры с банкета, который состоялся в понедельник. В сообщении говорится, что Ким и Си договорились расширять и развивать обмены и сотрудничество политической, экономической, культурной и других областях, чтобы открыть новую главу в развитии двусторонних отношений.
Как сообщается, два лидера также достигли удовлетворительного консенсуса после обмена мнениями по международным и региональным вопросам. Однако северокорейские СМИ не упомянули ядерную программу страны или отношения Северной Кореи с США. Обозреватели отмечают, что в последнее время Пекин воздерживается от открытых заявлений о денуклеаризации, в то время как Пхеньян продолжает развитие ядерной и ракетной программ. Южнокорейские эксперты выразили обеспокоенность по поводу того, что правительство Китая

оказавшихся под завалом. Землетрясение полностью разрушило множество зданий по всему Минданао. По данным властей, в той или иной мере пострадали более 2500 жилых домов, а число вынужденных переместиться в убежище людей превышает 30 тысяч. Международный аэропорт в Хенераль-Сантосе приостановил регулярные пассажирские авиарейсы. Пострадали сети энергоснабжения и связи, а также дороги. Филиппинское общество Красного Креста сообщило, что направило в этот район группу поддержки. Между тем, в регионе возможны новые толчки. По сообщению Филиппинского сейсмологического исследовательского института, с понедельника зарегистрировано более 1000 толчков, и вполне вероятно, что они продолжатся. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский одобрил план по наращиванию военного потенциала страны. Во вторник он объявил в социальных сетях об утверждении плана на период до 2030 года. Сырский подчеркнул необходимость создания вооруженных сил будущего в условиях сложной войны. Он назвал разработку ракетных систем одним из ключевых направлений работы. Он заявил, что Украина разработает ракеты большой дальности, способные поражать цели на расстоянии до 2000 километров. Сырский также заявил, что его страна планирует усилить артиллерийские части оборудованием отечественного производства и другими средствами. Он отметил, что некоторые могут считать, что эра артиллерии подходит к концу, однако боевой опыт доказывает обратное. Намерение Украины разработать ракеты большой дальности и усилить артиллерийские подразделения – по всей видимости, отражает позицию страны, направленную на противодействие России не только в условиях продолжающегося вторжения, но и в среднесрочной и долгосрочной перспективах. На этом мы заканчиваем информационный выпуск и напоминаю вам, что вы можете воспользоваться подкастингом новостей, заглянув на наш веб-сайт nhk.jp/russian. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский язык вместе.
0: Сегодня на нашем 15-м уроке мы расскажем, как сказать водителю такси, куда вам нужно добраться. Во второй части программы мы поговорим о японских такси.
1: По сюжету сегодняшнего диалога фотограф из Китая Мия приехала в префектуру Нагано, чтобы сделать снимки на горячих источниках. Она хочет добраться до парка Дзигокудани Яйнкоен на такси. Этот парк славится как место, где можно посмотреть на диких обезьян, купающихся зимой в горячих источниках.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока.
2: Дочеря маде? サルの温泉までお願いします。はい、わかりました。こちらは初めてですか？はい、初めてです。サルの写真を撮りに行きます。そうですか。今日は寒いからサルがたくさん温泉に入ってますよ。
0: А теперь разберем фразы по порядку.
1: Таксист спрашивает.
2: Дочеря маде?
0: Вам куда?
1: Мия называет место.
3: Сарюно онсен маде онегай шимас.
0: Горячему источнику с обезьянами, пожалуйста.
1: Водитель отвечает.
2: Хай, вакаримашта.
0: Хорошо.
2: Кочира ва хаджимете десу ка?
0: Вы здесь впервые?
1: Мия говорит.
3: Хай, хаджимете десу.
0: Да.
3: Сарюно шашин о тори ни икимас.
0: Я хочу сфотографировать обезьян.
1: Таксист добавляет.
2: Со десу ка?
0: Правда?
2: Сегодня
0: холодно, поэтому в горячем источнике обезьян будет много.
1: Обезьяны, которые купаются в горячих источниках, это японские макаки, но обычно все их называют просто снежные обезьяны.

0: находится далеко в горах, примерно в получасе ходьбы от того места, куда вас привезет такси или автобус. Поэтому, если дороги занесло снегом, добраться до парка может быть непросто. Несмотря на это, многие иностранные туристы с удовольствием сюда приезжают. Ключевая фраза сегодняшнего урока – к горячему источнику с обезьянами, пожалуйста. Запомните структуру фразы, и вы сможете говорить водителю такси, куда вам нужно доехать. Вот значение слов в этой фразе. «Саруно онсен» означает «горячий источник с обезьянами». Между словами «сару» – обезьяна, и «онсен» – горячий источник, стоит частица «но», которая соединяет два существительных. Первое существительное относится ко второму. «Маде» – частица, которая означает направление «к», «до». «Онегай симас» – значит «пожалуйста». Выражение используется, когда вы о чем-то просите. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать, куда вам нужно добраться, добавьте «маде» после названия места и затем скажите «онегай симас».
1: Послушайте и повторите.
2: «Онегай симас». «Сару но онсен маде онегай симас». «Сару но онсен маде онегай симас».
1: А теперь давайте послушаем еще одну беседу между водителем такси и пассажиром.
3: どちらまでですか? 空港までお願いします.
0: Вот значение фраз.
3: どちらまでですか?
1: Вам куда?
0: Во фразе どちらまで, дочера – это вопросительное слово. Это более вежливый способ сказать доко – куда. Затем пассажир отвечает.
1: В аэропорт, пожалуйста.
0: Куко – это аэропорт. Звуки У и О в слове куко долгие.
1: А теперь попробуйте и вы.
2: Куко. Куко маде онегайшимас.
0: А теперь давайте потренируемся с другими направлениями. Например, вы хотите доехать на такси до телебашни Tokyo Sky 3. Tokyo Sky 3 – это?
2: Tokyo Sky 3. Tokyo Sky 3.
0: Попробуйте.
4: Tokyo Sky 3 までお願いします。Tokyo Sky 3 までお願いします.
1: Иногда вам может понадобиться показать водителю карту или записку с адресом.
0: Предположим, вы хотите показать таксисту карту и сказать: «Мне в этот отель, пожалуйста». Этот отель будет звучать как?
2: Коно хотель. Коно хотель.
0: Попробуйте.
3: Коно хотель までお願いします.
0: Время рубрики «Шаг за шагом». Сегодня мы расскажем, как можно использовать выражение из нашего диалога «онегай симас».
1: На втором уроке мы выучили фразу «ирошику онегай симас». Это вежливое приветствие кого-то, кто может оказать вам помощь или поддержку.
0: Добавляя существительное перед «онегай симас», вы можете использовать эту фразу для того, чтобы просить множество вещей. Например, если вы хотите выехать из отеля, скажите.
2: Чек-аут онегайшимас.
0: А теперь вы хотите заказать кофе в кафе. Кофе – это?
2: Кофе. Кофе.
0: Вся фраза будет звучать так.
2: Кофе онегайшимас.
0: После этого вы захотите попросить счет. Счет – это?
2: Окайке. Окайке.
0: Фраза целиком будет звучать.
2: Окайке онегайшимас.
1: Послушайте и повторите.
2: Чек-аут онегайшимас. Кофе онегайшимас.

0: します。お会計お願いします。
1: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Уделите особое внимание той части, где Мия говорит водителю, куда ей нужно добраться.
2: どちらまで？
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
4: ハルさんの知恵袋。
5: Время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о японских такси.
1: В японских такси стоимость поездки в основном зависит от расстояния. Цена отображается на счетчике в автомобиле, поэтому не надо спрашивать о стоимости заранее, как не надо и платить чаевых водителю.
5: А как можно поймать такси?
1: Стоянки такси есть у большинства аэропортов, станций, отелей и рядом с туристическими достопримечательностями. В городе можно поймать такси, подняв руку. Запомните, что не надо пытаться открыть дверь самостоятельно. Водитель сам откроет и закроет ее при помощи своего пульта.
5: Как же понять, что это такси свободно?
1: Если оно свободно, электронный знак на лобовом стекле будет показывать два символа канзи куся, что означает «свободно».
5: Возможно, вы захотите посмотреть, как они выглядят заранее. Если вы их запомните, вам будет удобнее.
1: В темное время суток понять, что такси свободно, проще, если на крыше автомобиля горит огонек, то такси свободно.
5: А по телефону можно заказать?
1: Да, конечно, есть мобильные приложения. Если вы окажетесь в не самом населенном месте, лучше заказывать такси по телефону.
5: Такси, конечно, удобны, но пробки на дорогах в больших городах могут сделать поездку очень долгой.
1: Это правда, поэтому лучше заранее планировать свой график. Также стоит помнить, что ценник поездки растет и в зависимости от длительности. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
5: На следующем уроке Мия посетит горячий источник с обезьянами. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии и Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Алексей Рахубо. Данный информационный выпуск был записан 10 июня в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. США нанесли удар по Ирану в ответ на сбитый вертолет американской армии. Китай и Северная Корея промолчали о северокорейской ядерной программе после саммита. Главнокомандующий вооруженными силами Украины одобрил план по наращиванию военного потенциала Украины. А сейчас подробнее об этом. Центральное командование США сообщило во вторник о нанесении ударов по Ирану. Оно заявило, что это ответ на ранее сбитый вертолет армии США. Центральное командование США опубликовало в социальных сетях сообщение о том, что эти действия представляют собой соразмерный ответ на неоправданную иранскую агрессию. Новостное интернет-издание Axios со ссылкой на американского представителя сообщило, что удары были направлены на иранские системы ПВО и радары в районе Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп ранее опубликовал сообщение о крушении вертолета. Он заявил, что Иран сбил вертолет «Апач» во время патрулирования пролива и что оба пилота в безопасности и не пострадали. Он предупредил, что США должны ответить на атаку по мере необходимости. Центральное командование США сообщило, что вертолет был сбит у побережья Омана рано утром во вторник по местному времени. Инцидент произошел после того, как Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран находятся на финальной стадии заключения мирного соглашения. Однако иранская государственная СМИ, ссылаясь на военного представителя, сообщила, что иранские силы не проводили никаких наступательных воздушных военных операций в проливе за последние 24 часа. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отверг угрозу Трампа. Он заявил, что иностранные силы на территории Ирана всегда находятся в опасности и предположил, что лучший способ избежать этого – покинуть территорию. Во вторник председатель КНР Си Цзиньпин завершил свой двухдневный визит в Северную Корею. Остается неясным, обсуждали ли Си Цзиньпин и северокорейский лидер Ким Чон Ын вопрос о ядерном развитии Северной Кореи. Некоторые эксперты выражают беспокойство по поводу того, что позиция, которую занимает Пекин, может фактически допускать эту деятельность Пхеньяна. Си побывал в Северной Корее впервые с 2019 года. На переговорах с Кимом в понедельник Си выразил свое намерение активизировать дипломатические и военные обмены, а также расширить экономические, торговые и межчеловеческие обмены Северной Кореи. Лидеры двух стран договорились развивать традиционно дружественные отношения между их странами. Внимание было приковано к тому, как Си и Ким будут обсуждать вопрос северокорейского ядерного развития. На саммите, состоявшемся в Северной Корее в 2019 году, Си выразил желание китайской стороны играть позитивную и конструктивную роль в достижении денуклеаризации Корейского полуострова и долгосрочной стабильности в регионе. Однако после нынешнего саммита ни в одном из официальных сообщений двух стран и ни в одном репортаже СМИ к настоящему моменту программа ядерного развития Пхеньяна не упоминалась. Обозреватели следят за тем, каким образом китайское правительство будет заниматься вопросом северокорейской ядерной программы и другими делами, затрагивающими Корейский полуостров. Северокорейские СМИ осветили саммит между лидером страны Ким Чон Ыном и председателем КНР Си Цзиньпином, но не сообщили, обсуждали ли стороны развитие ядерной программы Северной Кореи или ее отношения с Соединенными Штатами. Газета правящей партии Северной Кореи Нотдон Синмун в своем номере во вторник уделила 7 страниц освещению прибытия Си Цзиньпина и саммита. Государственное корейское центральное телевидение также показало кадры с банкета, который состоялся в понедельник. В сообщении говорится, что Ким и Си договорились расширять и развивать обмены и сотрудничество в политической, экономической, культурной и других областях, чтобы открыть новую главу в развитии двусторонних отношений.
Как сообщается, два лидера также достигли удовлетворительного консенсуса после обмена мнениями по международным и региональным вопросам. Однако северокорейские СМИ не упомянули ядерную программу страны или отношения Северной Кореи с США. Обозреватели отмечают, что в последнее время Пекин воздерживается от открытых заявлений о денуклеаризации, в то время как Пхеньян продолжает развитие ядерной и ракетной программ. Южнокорейские эксперты выразили обеспокоенность по поводу того, что правительство Китая может занять позицию, фактически допускающую терпимость к деятельности Северной Кореи. Мощное землетрясение на Филиппинах в понедельник унесло не меньше 37 человеческих жизней. Сотни людей получили травмы, десятки тысяч вынуждены находиться в убежищах. Спасатели все еще пытаются отыскать четырех человек, которые числятся пропавшими без вести в южной части острова Минданао, наиболее пострадавшей от удара стихии. Во вторник они прочесывали обломки рухнувшего супермаркета в городе Хенераль Сантос в поисках двух человек, предположительно оказавшихся под завалом. Землетрясение полностью разрушило множество зданий по всему Минданао. По данным властей, в той или иной мере пострадали более 2500 жилых домов, а число вынужденных переместиться в убежище людей превышает 30 тысяч. Международный аэропорт в Хенераль-Сантосе приостановил регулярные пассажирские авиарейсы. Пострадали сети энергоснабжения и связи, а также дороги. Филиппинское общество Красного Креста сообщило, что направило в этот район группу поддержки. Между тем, в регионе возможны новые толчки. По сообщению Филиппинского сейсмологического исследовательского института, с понедельника зарегистрировано более 1000 толчков, и вполне вероятно, что они продолжатся. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский одобрил план по наращиванию военного потенциала страны. Во вторник он объявил в социальных сетях об утверждении плана на период до 2030 года. Сырский подчеркнул необходимость создания вооруженных сил будущего в условиях сложной войны. Он назвал разработку ракетных систем одним из ключевых направлений работы. Он заявил, что Украина разработает ракеты большой дальности, способные поражать цели на расстоянии до 2000 километров. Сырский также заявил, что его страна планирует усилить артиллерийские части оборудованием отечественного производства и другими средствами. Он отметил, что некоторые могут считать, что эра артиллерии подходит к концу, однако боевой опыт доказывает обратное. Намерение Украины разработать ракеты большой дальности и усилить артиллерийские подразделения – по всей видимости, отражает позицию страны, направленную на противодействие России не только в условиях продолжающегося вторжения, но и в среднесрочной и долгосрочной перспективах. На этом мы заканчиваем информационный выпуск.

Напоминаю вам, что вы можете воспользоваться подкастингом новостей, заглянув на наш веб-сайт nhk.jp/russian. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский язык вместе.
0: Сегодня на нашем 15-м уроке мы расскажем, как сказать водителю такси, куда вам нужно добраться. Во второй части программы мы поговорим о японских такси.
1: По сюжету сегодняшнего диалога фотограф из Китая Мия приехала в префектуру Нагано, чтобы сделать снимки на горячих источниках. Она хочет добраться до парка Дзигокудани Яйнкоин на такси. Этот парк славится как место, где можно посмотреть на диких обезьян, купающихся зимой в горячих источниках.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока.
2: どちらまで?
3: 猿の温泉までお願いします。はい、わかりました。こちらは初めてですか？はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: А теперь разберем фразы по порядку.
1: Таксист спрашивает.
2: どちらまで?
0: Вам куда?
1: Мия называет место.
0: Горячему источнику с обезьянами, пожалуйста.
1: Водитель отвечает.
2: Хай, вакаримашта.
0: Хорошо.
2: Кочирава хаджимете деска?
0: Вы здесь впервые?
1: Мия говорит.
4: Хай, хаджимете десу.
0: Да.
4: Сару но шашин о тори ни икимас.
0: Я хочу сфотографировать обезьян.
1: Таксист добавляет.
2: Со деска.
0: Правда? Сегодня холодно, поэтому в горячем источнике обезьян будет много.
1: Обезьяны, которые купаются в горячих источниках, это японские макаки, но обычно все их называют просто снежные обезьяны.
0: Парк находится далеко в горах, примерно в получасе ходьбы от того места, куда вас привезет такси или автобус. Поэтому, если дороги занесло снегом, добраться до парка может быть непросто. Несмотря на это, многие иностранные туристы с удовольствием сюда приезжают. Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Горячему источнику с обезьянами, пожалуйста». Запомните структуру фразы, и вы сможете говорить водителю такси, куда вам нужно доехать. Вот значение слов в этой фразе. «Сару но онсен» означает «горячий источник с обезьянами». Между словами «сару» – обезьяна и «онсен» – горячий источник – стоит частица «но», которая соединяет два существительных. Первое существительное относится ко второму. «Маде» – частица, которая означает направление «к», «до». «Онегай симас» – значит «пожалуйста». Выражение используется, когда вы о чем-то просите. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать, куда вам нужно добраться, добавьте «маде» после названия места и затем скажите «онегай симас».
1: Послушайте и повторите.
5: «Онегай симас». «Сару но онсен маде онегай симас». サルの温泉までお願いします。
1: А теперь давайте послушаем еще одну беседу между водителем такси и пассажиром.
6: どちらまでですか?
7: 空港までお願いします。
0: Вот значение фраз.
6: どちらまでですか?
1: Вам куда?
0: Во фразе «дочера маде» «дочера» – это вопросительное слово. Это более вежливый способ сказать «доко» – «куда». Затем пассажир отвечает.
7: «Куко маде онегайшимас».
1: В аэропорт, пожалуйста.
0: «Куко» – это аэропорт. Звуки «у» и «о» в слове «куко» – долгие.
1: А теперь попробуйте и вы.
5: «Куко». «Куко маде онегайшимас».
0: А А теперь давайте потренируемся с другими направлениями. Например, вы хотите доехать на такси до телебашни Tokyo Sky 3. Tokyo Sky 3 – это?
5: Tokyo Sky 3. Tokyo Sky 3.
0: Попробуйте.
3: Tokyo Sky 3 までお願いします。Tokyo Sky 3 までお願いします。
1: Иногда вам может понадобиться показать водителю карту или записку с адресом.
0: Предположим, вы хотите показать таксисту карту и сказать: «Мне в этот отель, пожалуйста». Этот отель будет звучать как?
5: Коно хотель. Коно хотель.
0: Попробуйте.
7: Коно хотель までお願いします。このホテルまでお願いします。
0: Время рубрики «Шаг за шагом». Сегодня мы расскажем, как можно использовать выражение из нашего диалога «Онегай симас».
1: На втором уроке мы выучили фразу «Ирошику онегай симас». Это вежливое приветствие кого-то, кто может оказать вам помощь или поддержку.
0: Добавляя существительное перед «Онегай симас», вы можете использовать эту фразу для того, чтобы просить множество вещей. Например, если вы хотите выехать из отеля, скажите
5: Чек-аут онегай симас.
0: А теперь вы хотите заказать кофе в кафе. Кофе это?
5: Кофе. Кофе.
0: Вся фраза будет звучать так.
5: Кофе онегай симас.
0: После этого вы захотите попросить счет. Счет это?
5: Окайке. Окайке.
0: Фраза целиком будет звучать.
5: Окайке онегай симас.
1: Послушайте и повторите.
5: Чек-аут онегай симас. Кофе онегай симас. Окайке онегай симас.
0: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Уделите особое внимание той части, где Мия говорит водителю, куда ей нужно добраться.
2: Дочеря маде?
4: Сару но онсен маде, онегай симас.
2: Хай, вакари машта. Кочира ва хажимете дес ка?
4: Хай, хажимете дес. Сару но шашин о тори ни икимас.
2: Соу дес ка. 今日は寒いから、猿がたくさん温泉に入ってますよ。
8: ハルさんの知恵袋。
1: Время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о японских такси.
0: В японских такси стоимость поездки в основном зависит от расстояния. Цена отображается на счетчике в автомобиле, поэтому не надо спрашивать о стоимости заранее, как не надо и платить чаевых водителю.
1: А как можно поймать такси?
0: Стоянки такси есть у большинства аэропортов, станций, отелей и рядом с туристическими достопримечательностями. В городе можно поймать такси, подняв руку. Запомните, что не надо пытаться открыть дверь самостоятельно. Водитель сам откроет и закроет ее при помощи своего пульта.
1: Как же понять, что это такси свободно?
0: Если оно свободно, электронный знак на лобовом стекле будет показывать два